0: Football Time. Dusan Badanji Magiche. Soat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98'ga yığamız. Bosh hakem Shirin Ghafurova. Bosh homiy Manol.
1: Немецкий бренд Manol. Это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol. Качество, проверенное временем.
0: Хит-ФМ реклама будем. Оттазуч. 598-00.

0: Football Time. Dusan Badancuma geçe. Saat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98 giyemez. Başhakem Şirin Gafurova. Başhami Manol.
1: Немецкий бренд Manol. Это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol. Качество, проверенное временем.
2: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Хитовым реклама бөлімі 33 598 00.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поиске.

0: Hit FM. Musiqui Drive. Дай-мо тингля.
1: Прости, не смог сказать тебе. Прости.